Фиеста. Латино. Ритмо. Радио Фиеста Ташкас ЛТ и Радио Ташкас ЛТ интернете. Радио Фиеста. Латино. Ритмо. 93.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune.